Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Снова в доме бардак, истерик. Режет уши не в тему теле. Крики громко в стену летели.

Y-FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Thank you.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: В 1987 году в маленьком городке Макфарланд профессиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных сорванцов и мелких хулиганов и доводит эту команду до вершины спортивного олимпа. Саундтрек к фильму «Тренер».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Новая песня.
1: Новая песня
0: на Валдай FM. Ты живешь, будто не

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка. Павел бьет и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает. А жестокость Павла готова прощать бесконечно. Для нее семья

смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет ее в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе похищения действительно пропадает. Лида вступает в схватку с бывшим мужем. У нее нет права на ошибку. Саундтрек из сериала «Дитя раздора».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель общества знания школы номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая, один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем потрясающе классное утро среды. Экватор рабочей недели, даже в сентябре есть свой экватор, знаешь ли. А дата сегодня очень красивая, Маша, посмотри в календарь, что там видно?
4: 9.09.26, друзья, сегодня.
3: 26 убираем, а 9.09 оставляем. Красивый номер, знаешь, вот те люди, которые платят огромные деньги за получение автомобильных номеров с красивыми циферками.
4: Слушай,
3: вот,
4: наверное, я недавно узнала, что не только телефонные номера, некоторые еще и платят, не знаю, платят или как. В общем, можно выбрать красивый номер паспорта.
3: Да ладно?
4: Да.
3: А зачем? Чтобы запомнить
4: Без
3: его?
4: Без понятия вообще. Я никогда не стремилась. Я помню свой номер паспорта.
3: Я не помню свой номер паспорта.
4: Нет, просто какое-то время, помнишь, вот все заказывали в китайском этом маркетплейсе,
3: да,
4: и ты приходишь забирать заказ на почту, и там нужно было все время писать в этих квитанциях номер паспорта, и я запомнила его, да, и вот, оказывается, можно типа 5 пятерок.
3: Нет, ну смотри, как, ведь, допустим, автомобильный номер, да, вот едет там красивая, чаще всего какая-то красивая дорогая машина, там 3 пятерки, 3 семерки, да, вот уже, ну, как бы и так эта машина приметная, еще и номер такой классный, все как бы совпало. Номер телефона, да, там девятки, шестерки, семерки тоже, когда...
4: Ну вот я тебе и говорю, что я тоже удивилась, что и номера паспорта тоже некоторые хотят красивые.
3: А вот номер паспорта, а зачем? Ты кому его показываешь? И так твой номер паспорта все уже знают, кому надо. Вот, ну я не знаю.
4: Ну, тем не менее, такое, в общем, можно за...
3: Я вот как бегун, могу тебе сказать, что...
4: А тебе везет, наверное, какие-то номера?
3: Нет, номера у меня абсолютно, когда бегаешь какие-то старты, у тебя абсолютно, ну вот, настолько неудобные для запоминания номера, вот, и есть лайфхак, то есть один лайфхак, это либо дружить с организаторами, которые, ну, могут тебе предоставить какой-то классный номер, либо, допустим, когда вот выходит объявление о том, что такого-то числа состоится такой-то марафон, такой-то забег, покупайте слоты, и купить в числе первых, тогда у тебя будет шанс, к примеру, знаешь, там, ну, в первые сотни быть, и допустим, какой-нибудь, у меня самый красивый номер был, по-моему, 69. Ну вот, как не переворачивай.
4: Надо 6-7.
3: Ну, это тогда еще не было этого тренда с X7, поэтому вот такой был номер. Короче, ребята, красивая дата сегодня. Обязательно поздравим всех именинников, которые сегодня 9 сентября появились на свет. Обязательно поговорим о путешествиях, поговорим о курьезах, о звездах.
4: Мы не просто поговорим о путешествиях,
3: мы отправимся.
4: Мы поедем
3: Окей.
4: в путешествие.
3: Все, давайте просыпаться. Шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина. Начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 9 сентября 1933 года основано издательство «Детская литература». Изначально издательство получило наименование «Детгиз», что являлось аббревиатурой от детского государственного издательства. «Детгиз» был создан сразу в двух крупнейших городах СССР – Москве и Ленинграде. Уже в первый год работы издательства свет увидели 168 книг разных названий, а общий тираж превысил 7500 экземпляров. Многие известные советские писатели и поэты внесли свой вклад в организацию работы молодого издательства, став его авторами и редакторами. Среди них Максим Горький, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар и другие. На протяжении всей своей истории издательство печатало книги, предназначенные для всестороннего развития детей и подростков. Многие книги выходили в свет в составе целых серий. «Школьная библиотека», «Мои первые книжки», «Библиотека приключений» и «Научной фантастики» и так далее. За свою историю издательство неоднократно меняло свое название. Так, в 1936 году оно стало именоваться «Детиздат», а в 1941 вернуло первоначальное. В 1963 году за издательством закрепилось название, которое сохраняется и по сей день – «Детская литература».
2: 9 сентября 1970 года был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Копейка». Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели «Фиат-124», прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли. За все время производства Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малолитражкам ВАЗ-2101. Эти автомобили неоднократно участвовали в съемках советских фильмов на различных площадках страны. «Копейку» можно увидеть в кинолентах «Мимино», «Особо опасен» и многих-многих других.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезных новостей. Они всегда необычные, всегда интересные. И вы их, если знаете, то можете ими тоже поделиться.
2: Да, но у меня сегодня новость такая, знаешь, она отчасти криминальная, такая остросоциальная. Ну, прямо, знаешь, новость.
1: Ну, удиви меня, давай.
2: Которая, как сказать... Совсем не развлекательное, поучительное, я бы сказал. Короче говоря, в Индии сделали антикоррупционный интернет-сайт.
1: Mm-hmm.
2: Ребята, какие-то инженеры компьютерные сказали, что вот есть такой-то сайт, называется bribes.fee. Ну, уже не заходите, да, там уже ничего нет. Вот, значит, эта платформа позволяла тем, кто, допустим, с кого-то требовали взятку, написать о том, за что и какую сумму конкретный человек требовал с тебя.
1: Угу.
2: Что ты думаешь, за первые 48 часов, за 2 дня к этому сайту присоединилось 200 тысяч новых пользователей, а запросов оказалось более 5 миллионов. И ну, сайт есть, просто повис. Да, взяточников. Сайт просто завис.
1: Там можно что, жалобу направить?
2: Да, конечно, для жалоб. Пишут, допустим, пришел в магазин очередь, подходит человек, говорит, дай 100 рупий, будешь первым стоять. Фамилия моя такая-то этого человека, ну, образно говоря, да? И, соответственно... Создатели думали, ну напишут человек 100, 200, нет, как пошло, как поехало. Короче говоря, сайт создавался не для того, чтобы обвинить конкретных чиновников, которые требуют взятку, а для того, чтобы в целом привлечь внимание к этой проблеме, и это, мне кажется, получилось. Но Индия самая густонаселенная страна, естественно, все вот эти касты, руководители, бедные люди, богатые люди, все пытаются как-то выживать и, собственно, вот давать взятки. Представляешь, вот 200 тысяч за два дня, просто 5 миллионов обращений.
1: Неплохо.
2: Вот ты когда взятку давала последний раз?
1: Очень давно.
2: Я вот вчера, мне кажется, шоколадку купил. Воспитатель.
1: Да, кстати.
2: Это же тоже, типа, как бы вы, ребята, смотрите.
1: Я последнюю взятку, значит, это были не деньги, это были два ведерка мороженого.
2: Вот, ничего себе.
1: Да.
2: А это кому-то гланды удалили просто?
1: Нет, все не гланды удалили. Это то, ну, кто-то что-то мне сделал хорошее.
2: Ладно, ему два ведра мороженого. Прекрасно. Просто Маша захотела, чтобы у кого-то попа выросла. Но об этом поговорим попозже. А пока продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем потрясающее утро среды. 9 сентября, сегодня Wednesday, среда. Тот, кто родился сегодня, мы вас поздравляем с днем рождения, ребята. Интересно все-таки родиться, 9.09, такой, знаешь, сложно забыть такую красивую дату. И, тем не менее, для тех, кто забыл, сегодня у кого-то из ваших друзей день рождения. А вот известные люди, о них мы сами вам расскажем. Кто родился 9 сентября какого-нибудь там суперстарого или не очень старого года, сейчас узнаем.
1: Ну, например, вот в 1828 году 9 сентября родилась просто, знаешь, не побоюсь этого слова, глыба российской литературы. Лев Толстой, граф Лев Николаевич Толстой, русский писатель, философ, классик мировой литературы.
0: О, да. Кстати, видел его фотку. Ну, как фотку, изображение. Фотку. Без бороды. Нет. Кстати, ты знаешь, что Льва Толстого фотографировали на первые фото... Есть реальные фотоснимки Льва Толстого. Он был первый писатель российский, которого сфотографировали на фото.
1: И даже есть видео.
0: Видео, где он присутствует.
1: Он не разрешал снимать на видео.
0: Но он не знал, что
1: это такое. И поставили камеру в уличном туалете. Я тебе скажу, и самые известные кадры, где Лев Толстой ходит там по своему вот этому имению, там по дорожке, они были сделаны из туалета.
0: Шикарно. Ну ладно, так, кого сегодня поздравляем с днем рождения? Поздравляем сегодня с днем рождения Хью Гранта. Английский актер, лауреат премии «Золотой глобус», «Сезар» и других наград. Что можно сказать про этого замечательного человека? Про то, что он, ну, во-первых, классный актер. И молодым круто играл.
1: Мне нравится, что он
0: играет.
1: Не боится быть смешным.
0: Абсолютно верно, да. Поздравляем с днем рождения. Как он танцует, боже мой, в реальной любви. Это надо видеть.
1: В 1930 году родилась советская киноактриса, народная артистка РСФСР Надежда Румянцева. Та самая, чьим прекрасным, приятным, высоким голосом говорит «Зайчик из «Ну, погоди» и многие-многие другие мультипликационные персонажи. Родилась вот 9 сентября с днем рождения.
0: Сегодня 60 лет. Это исполняется настоящему нью-йоркцу. Человек, который родился в Бруклине, в Нью-Йорке, и проживает там, и является просто иконой стиля. Ну, по крайней мере, даже на «Оскар» в шортах ходит. Это Адам Сэндлер. Американский актер, кино и телевидение, комик, музыкант, певец, сценарист, кинопродюсер. Огромное количество у него есть других разных премий. Ну и, собственно, прям вот идешь по Нью-Йорку и можешь вот легко увидеть, как на баскетбольной площадке Адам Сэндлер играет с молодежью в баскетбол. Для него это нормально вообще. Очень классно. И с днем рождения.
1: В 1918 году, 9 сентября, родился советский и российский поэт Борис Захадер. Также он был переводчиком, сценаристом и детским писателем.
0: И с днем рождения поздравляем Китиван Андроевну Тапурия, или просто Кети Тапурия, российско-грузинская исполнительница, солистка группы А-Студио. В общем, что мне нравится ее голос, классный, и вообще она такая вся позитивчик. В общем, Кети Тапурию поздравляем, всех поздравляем, кто 9 сентября появился на свет, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на ближайшее время. Овны, этот день идеально подходит для того, чтобы принять все важные решения, которые давно назрели. Тельцы, в отношениях с любимым человеком наступает прекрасный, теплый период. Близнецы, уместными и успешными будут любые оздоровительные процедуры. Раки, ваши дела объединит один вопрос – финансовый. Перспективы имеются. Львы, следите за своим лицом, оно может выдать ваше недовольство. Девы. Этот день будет очень разным утром и вечером. Определяющим станет ваш собственный настрой. Весы. Сделайте так, чтобы была учтена каждая мелочь. Пусть все будет идеально. Скорпионы. Придет осознание, что даже самые надежные обещания могут не сбыться. Стрельцы. Вы найдете источник силы, который поможет творить дела в крупных масштабах. Козероги. Сидение, сложа руки, будет оправдано на 100%. Водолеи. Вам обязательно надо выспаться. Это будет залогом хорошего поведения и легкой удачи. Рыбы. Этот период обещает хорошие перемены. К тому же на вас положительно будет кто-то влиять. Это был гороскоп на сегодня. Желаем любви каждому знаку зодиака.

0: Итак, самая моя обожаемая рубрика, конечно, после музыкального перевертыша, всегда по среду мы отправляемся в путешествие.
1: Да.
0: Пусть виртуальное, но тем не менее, оно все равно приятное, оно все равно дает возможность узнать про какие-то новые места, страны, и хотя бы вот даже посмотреть на какие-то фотографии, а для вас просто послушать о классных местах, которые есть в нашем мире, в которые можно отправиться. И
1: да.
0: Сегодня мы едем в Европу.
1: Да, в Европу. Вообще, изначально, ну, мы уже все, уже весь мир уже объездили вдоль и поперек, и теперь вот ищем какие-то интересные места по спискам, по рейтингам. Например, вот самые города, в которых самая красивая осень. Там было много вариантов. Лондон был, например, Париж, был даже город Лодзь в Польше, там самый большой парк в Европе. Но мы едем в... Вот само название холодное, но при этом там нормальные люди в тепле живут. Это столица Норвегии, город Осло. Кстати, изначально он назывался Христиания. Потом Христиания, а потом как-то люди сказали, вот что язык ломать.
0: Хватит, давайте Осло. Просто Осло.
1: Просто Осло. Да, у них очень клевый круглый герб, классный флаг. Поздравляем всех тех, кто там не был. Давайте туда поедем сейчас. Итак, едем в Осло, что там посмотреть.
0: Ну, сначала будем по улицам гулять и отправимся в Вигеланд парк. Это был там такой талантливый, очень плодовитый норвежский скульптор Густав Вигеланд. Он создал собственный парк скульптур, который получил мировую известность и стал самый посещаемый. Да, достопримечательностью современного Осло. Он также организовал там выставку своих работ под открытым небом. Там, в общем, в этом Вигеланд парке установлено, внимание, 227 скульптурных композиций, и их объединяет тема «Состояние человека». И вот самая главная скульптура парка – монолит. Там вот небольшой холм, бетон, лестница. На ступеньках тоже скульптуры людей. И вот обелиск, который облеплен человеческими телами. В общем, очень красиво. Буквально и гуляете, и наслаждаетесь скульптурами великого Густава Вигеланда.
1: Ну, а если вы поедете отдыхать с детьми, да, если вы просто... мужчина, который был когда-то мальчишкой, обращаю внимание, сходите в музей кораблей викингов. Самые настоящие
0: круто, да.
1: Корабли викингов, огромные. Просто ходишь в помещение, корабль стоит. Жизнь викингов, традиции, обычаи, уникальные путешествия. Посмотреть вот на все вот эти вот детали, на все подробности жизни викингов, какие они были на самом деле, здоровы или не очень. В чем они ходили. Ну и там огромное количество кораблей викингов, которые, между прочим, со дна вытаскивали морей. Причем корабли викингов со всего мира, представляешь, то есть куда они уплывали. И, собственно, очень много элементов, поэтому музей викингов надо абсолютно точно туда сходить.
0: Ну, конечно, такая атмосфера. В общем, очень много там на самом деле музеев, и музеев, где корабли можно увидеть разные, не только викингские, но и всякие другие. А я предлагаю вам еще отправиться в крепость Акерсхус, она называется, выглядит просто волшебно. Это такой историко-архитектурный комплекс, там крепость, там замок, вообще старинный, там 13 века. А эту цитадель основал король Хакон V для защиты города от нападений с моря. Потом замок перестроили, и до наших дней вот дошло вот это здание, сделанное в соответствии со вкусами короля Карла IV уже. Экскурсия по этой крепости включает прогулку вдоль крепостной стены, посещение парадных залов, и, в общем, там еще два музея внутри, можно все это посмотреть.
1: Ну, на самом деле, очень много там разных достопримечательностей, например,
0: все
1: есть...
0: такое красивое, невозможно выбрать.
1: Да, музей Нобелевской премии, которую там придумали, можно сходить в музей Кон-Тики, все мы знаем, кто это, музей Мунка там, это просто потрясающе, и все, понимаешь, все так сделано красиво, все так круто, и внешне классно выглядит, и внутри, ну, и быстро перекусить, мы знаем, да, что в Норвегии, в Осло, в частности, там много рыбы, этот сюрстрёминг, это селедка, да, которая в банке там. Ну, есть как бы еда, которая более-менее, например, выпечка свелле, это такая вот булочка, такие блинчики.
0: Кунжутом?
1: С сахаром, с маслицем, да, там еще есть сладкий коричневый сыр брюнуст. Например, рыбка, не которая вот эта вот селедка, которая пахнет дурно, а, например, рыбка бакальяу, вот, с капусточкой, с картошечкой. копчененькое, очень вкусное. Ну и то, что мне нравится, это вот есть шикарные норвежские рыбные котлетки. Они сделаны, знаешь почему? Потому что там нет костей.
0: Вот. Ну, в общем, котлеты
1: очень крутые, очень вкусные, друзья. В общем, отправляйтесь. Осло прохладненько, но очень красиво. И забыли про погоду сказать. Погода осенью там просто великолепная. Mm-hmm. Все, ребят, отправляемся путешествовать и продолжаем просыпаться вместе с утренним шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем потрясающее утро среды, 9 сентября на календаре. Прямо сейчас наша любимая рубрика «Верю, не верю», в которую я постоянно проигрываю в последнее время, потому что Маша нашла какой-то клондайк фактов. Вот, факты абсолютно обо всем на свете. Ну и, собственно, я тоже решил найти свой портал.
2: Да,
1: победных
2: и нашел.
1: Фактов нет, у меня, ну, я думаю, что не тот, который у тебя. В общем, ребят,
2: опять же, я уже говорила о том, в чем мой секрет. Я не знаю заранее правильный ответ.
1: Игра
2: или
1: какой называется...
2: ответ правильный.
1: Да, верю-не верю, обмениваемся фактами, правдивые, лживые, надо угадать. Внимание. Первый факт от меня.
2: Да, давай.
1: Я сегодня среда. Итак, веришь ли ты, что Австралия шире, чем Луна?
2: Нет, ты чего?
1: Она шире.
2: Серьезно?
1: Серьезно.
2: Луна такая малюпусенькая?
1: Да. Малявочка.
2: Вот это да.
1: Австралия большая.
2: Спасибо, какой факт.
1: Вот такой факт, пожалуйста.
2: А у меня легкий факт.
1: Давай.
2: Ты любишь «Властелин колец»?
1: Ну, как сказать?
2: Ну, ты смотрел?
1: Я смотрел, да, но я ничего не помню.
2: Хорошо. Итак, веришь ли ты, что в фильме «Властелин колец» гномам раздали 8 колец? Сколько было колец?
1: Я не знаю, мне кажется, их было меньше, не верю.
2: Не веришь, да?
1: Не верю.
2: Ты совершенно прав, их было всего 7.
1: Ура, ребята, я победил.
2: Yeah.
1: У меня сегодня еще один факт про выдр.
2: Про
1: но
2: выдр?
1: Я тебе его оставлю на завтра.
2: Хорошо.
1: Все, ребят, я победил. Такое счастье побеждать. Спасибо вам, «Властелины колец». И спасибо Австралии. А мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Ну и, конечно же, некуда нам идти. Мы не можем уйти и покинуть вас без звездных новостей. Рубрика «Звездная пыль». Рассказываем вам, как дела у наших любимчиков.
2: Наши любимчики худеют весьма странным способом. Прямо сейчас новость такая. Селена Гомес, мы знаем эту певицу, которая, ну, какая-то болезнь у нее была. Она то худела, то полнела и так далее. У нее же муж есть, Бенни Бланко, который в ней души не чает. Но он тут рассказал, как он похудел на 2,5 килограмма на пиццевой диете. Вот, ну совсем делать ему было нечего. Он решил попробовать 5-дневную монодиету. В основе рациона всего один продукт. Это
1: пицца?
2: Не овощная, да, не отварная грудка, не овощи. Это пицца. Что же было? Он опубликовал ролик, значит, на старте весы показали 69,4 килограмма при росте 175, в принципе, ну, нормально.
1: Это вообще мало.
2: Дальше, ну, он такой вот,
1: для
2: он кажется такой, да. Дальше он 5 дней питался исключительно большой порцией пиццы на тонком тесте.
1: Угу.
2: Я посмотрел, ну,
1: пицца,
2: по-моему,
1: пицца
2: типа маргаритка, да. Угу. В общем, он следовал этому правилу даже во время романтических ужинов с женой в ресторанах. Прикинь, 5 дней, у него было несколько романтических ужинов с женой в ресторане.
1: Ну,
2: я,
1: а
2: дай бог, раз в год есть.
1: Почему бы
2: с женой ужин?
1: У него 3 сентября зато у тебя.
2: В общем, на третий день пицца ему осточертела, к пятому дню настроение сменилось на бодрое. И скинул 2,5 килограмма, питаясь пиццей. Вот как? Я помню такую историю. Женщина...
1: Может, он мало ел просто пиццу?
2: Да не знаю. Я помню такую историю, что женщина вот похудела... А там же тесто, там тесто.
1: Ну, тонкое же.
2: Я не знаю, это был фейк, не фейк, но одна женщина похудела, она ела сосиски. То есть она работала колбасном заводе, ела только сосиски.
1: Я первый раз слышу историю о человеке, который работает на колбасном заводе и при этом ест колбасу и сосиски. Я вообще это исключила полностью рациона, это бег.
2: Ну, а тут вот такая история с Бенни Бланко. В общем, ребята, пробуйте, если хотите похудеть.
1: Конечно, пробовать надо.
2: Но не такими экстремальными способами. Ну, а мы вам всем хотим пожелать классной среды. Это утреннее шоу «Активация». Я Сергей Грышков, Маша Малинина. Пока.
1: Пока.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем доброе утро, всем потрясающе классное утро среды. Экватор рабочей недели, даже в сентябре есть свой экватор, знаете ли. А дата сегодня очень красивая, Маша, посмотри в календарь, что там видно?
3: 9.09.26, друзья, сегодня.
2: 26 убираем, а 9.09 оставляем. Красивый номер, знаешь, вот те люди, которые платят огромные деньги за получение автомобильных номеров с красивыми циферками.
3: Слушай,
2: вот,
3: наверное, я недавно узнала, что не только телефонные номера, а некоторые еще и платят, не знаю, платят или как. В общем, можно выбрать красивый номер паспорт.
2: Да ладно?
3: Да.
2: А зачем? Чтобы запомнить
3: Без
2: его?
3: Без понятия вообще. Я никогда не стремилась. Я помню свой номер паспорта.
2: Я не помню свой номер паспорта.
3: Нет, просто какое-то время, помнишь, вот все заказывали в китайском этом маркетплейсе, да, и ты приходишь забирать заказ на почту, и там нужно было все время писать в этих квитанциях номер паспорта, и я запомнила его, да, и вот, оказывается, можно типа 5 пятерок.
2: Нет, ну смотри как, ведь, допустим, автомобильный номер, да, вот едет там красивая, чаще всего какая-то красивая дорогая машина, там 3 пятерки, 3 семерки, да, вот уже, ну, как бы и так эта машина приметная, еще и номер такой классный, все как бы совпало. Номер телефона, да, там 9, 6, 7 тоже, когда...
3: Ну вот я тебе и говорю, что я тоже удивилась, что и номера паспорта тоже некоторые хотят красивые.
2: А вот номер паспорта, а зачем? Ты кому его показываешь? И так твой номер паспорта все уже знают, кому надо. Вот, я не знаю.
3: Ну, тем не менее, такое, в общем, можно
2: Я вот как бегун могу тебе сказать, что...
3: А тебе везет, наверное, какие-то номера?
2: Нет, номера у меня абсолютно, когда бегаешь какие-то старты, у тебя абсолютно, ну вот, настолько неудобные для запоминания номера, вот, и есть лайфхак, то есть один лайфхак, это либо дружить с организаторами, которые, ну, могут тебе предоставить какой-то классный номер, либо, допустим, когда вот выходит объявление о том, что такого-то числа состоится такой-то марафон, такой-то забег, покупайте слоты, и купить в числе первых. Тогда у тебя будет шанс, к примеру, знаешь, там, ну, в первой сотне быть и допустим, какой-нибудь, у меня самый красивый номер был, по-моему, 69. Ну, вот, как ни переворачивай.
3: Надо 6-7.
2: Ну, это тогда еще не было этого тренда с X7, поэтому вот такой был номер. Короче, ребята, красивая дата сегодня. Обязательно поздравим всех именинников, которые сегодня 9 сентября появились на свет. Обязательно поговорим о путешествиях, поговорим о курьезах, о звездах.
3: Мы не просто поговорим о путешествиях,
2: мы отправимся.
3: Поедем
2: Окей.
3: в путешествие.
2: Все, давайте просыпаться. Шоу «Активация», Сергей Рыжков, Маша Малинина. Начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: В студии Николай Иванютин. Доброе утро. Телефонный разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был конструктивным и откровенным. Такую оценку в разговоре с журналистами накануне дал помощник президента Юрий Ушаков. Путин и Трамп созвонились для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Телефонный разговор длился ровно час. Оба лидера положительно оценили итоги визитов представителей главы Белого дома Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Путин дал объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а также заверил коллегу, что у Москвы нет агрессивных планов по отношению к Европе. Как отметил Ушаков, совместная работа будет продолжена, в том числе по гуманитарным вопросам. Стороны условились оставаться на связи. При этом американский президент говорил о необходимости завершения конфликта с позиции перспективы для восстановления отношений. Глава МИДа Сергей Лавров посоветовал запомнить слова Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет совершенно другой и очень короткой. Цитата: «Президент России Владимир Путин сказал, что он несколько раз это повторил. Мы ни на кого нападать не собираемся. Это глупость, идиотизм. Это отсутствие вообще какой-то государственной мысли. Но если эти разговоры означают подготовку вашего нападения, то, заверяю вас, война будет совершенно другой, очень короткой. Эти слова я бы советовал запомнить», отметил министр Лавров в эфире на Первом канале. Длительность СВО будет зависеть в том числе от того, насколько разумными будут советы Запада Киеву, пока ничего толкового не говорят, также отметил Лавров. Россия, по его словам, не собирается нападать на Европу, говорить такие бредовые вещи несерьезно. Сбор зерна в России с начала этого года составил 113,5 миллионов тонн. По итогам года можно рассчитывать на очень хорошие объемы урожая, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей. При этом в ближайшие недели будет набирать обороты озимый сев. «Очень важно, чтобы здесь не было сбоев, ведь это фундамент урожая 2027 года», сказал Патрушев. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. По итогам 2025 года Россия собрала третий в истории страны объем зерна – больше 144 миллионов тонн. Всероссийская акция «В гости к ветерану» охватила около 3500 героев по всей стране, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева. Она также отметила, что на последнем заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям были названы регионы, которые выполнили весь комплекс мероприятий. В пятерку лидеров вошли Чеченская республика, Челябинская, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ленинградская область. С 7 по 9 сентября в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале проходит межрегиональная конференция руководителей органов исполнительной власти субъектов России, ответственных за реализацию государственной национальной политики «Единство народов. Сила России». Мероприятие приурочено ко Дню языков народов России, который отмечался накануне впервые. Курс доллара на 9 сентября 86,47. Курс евро 100 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Babylon, Babylon.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический».
4: Валдай исторический.
3: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Американский юг. На дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями. Приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбелин на 30 лет старше Скитер. Она прислуживает в домах белых всю свою жизнь. Вынянчила 17 детей и давно уже ничего не ждет от жизни. Ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына. Мини – самая лучшая стрепуха во всем Джексоне. А еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже сослужил ей плохую службу. На одном месте Мини никогда подолгу не задерживается. Но с Мини лучше не связываться даже с самым высокомерным белым дамочком. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно – обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок.

этих вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе? Саундтрек к фильму «Прислуга».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель общества знания школ номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая. Один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага. Саундтрек к фильму «Диверсант»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой указал, европейцы спекулируют на российской угрозе, тем самым создавая прикрытие для наращивания военной поддержки Киева. Российский лидер обозначил, что могли бы реально сделать в Вашингтоне для скорейшего завершения военных действий на Украине. Президент России озвучил объективный анализ происходящего в зоне специальной военной операции. Напомню, ранее Владимир Путин не раз подчеркивал, несмотря на борьбу с частью коллективного Запада, Россия развивается. Экономику, укрепляет финансы и совершенствует вооруженные силы. Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. По его словам, власти Украины должны в самое короткое время принять нужное решение, поскольку все последующие попытки договориться будут для киевского режима еще менее выгодными. Российский топливно-энергетический комплекс активно занимается восстановлением пострадавших мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Отмечается готовность в кратчайшие сроки закрыть потребности энергетиков в ремонтном обслуживании. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. Антимонопольщики уже возбудили более 50 дел и выдали более 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручено заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. Расходы нефтяных компаний на укрепление безопасности нефтеперерабатывающих заводов не приведут к подорожанию автомобильного топлива, поскольку предприятия финансируют данные меры самостоятельно. Правительство России реализует дополнительный комплекс мер для поддержки агропромышленного комплекса во время проведения осенних полевых работ. Сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая нынешнего сезона. В настоящее время собрано более 113,5 миллионов тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого года. С целью недопущения затоваривания зернопроизводящих регионов прорабатывается вопрос оптимизации логистики сельхозпродукции. В конце августа дополнительно было выделено порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из объектов с традиционно высокими объемами урожая. Подготовлен ряд решений в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года будет приостановлена уплата экспортных пошлин на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот фиксируется на уровне августа. Федеральные льготники до 1 октября могут изменить форму получения социальных услуг, выбрав натуральную или денежную. При получении их в натуральной форме предоставляются льготные лекарства, путевки в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках и международном транспорте к месту лечения и обратно. Если пользоваться этими услугами не планируется, можно заменить их полностью или частично на выплаты. Компенсация деньгами всех видов льгот составляет 1825 рублей в месяц. Изменить форму получения социальных услуг можно лишь один раз в год. Она меняется с начала следующего года, если подать заявку до октября текущего года. При этом ветеранам боевых действий с инвалидностью набор социальных услуг сегодня назначается ускоренно. При подаче заявки до 1 октября они начнут получать их уже со следующего месяца. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: История начинается с известия о находке обнаженного тела старшеклассницы Лоры Палмер, завернутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников проходят разные жители Твин Пикс. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей, на первый взгляд тихого и мирного городка. Саундтрек к сериалу «Твин Пикс».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель общества знания школы номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая, один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

героини фильма «Советские баскетболистки», принимающие участие в международных соревнованиях на Кубок Геры, волнующие баскетбольные поединки, благодарство советской спортсменки, спасшей жизнь греческой баскетболистки, тревоги первой любви. Все эти и другие события составляют сюжет фильма. Саундтрек к фильму «Восьмое чудо света».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В ночь на среду средства ПВО уничтожили и перехватили 596 беспилотников, сообщили в Минобороны. В частности, на Кубани основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Еще 29 жителей были ранены. Трое из них в тяжелом состоянии. Повреждения зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах, в здании православного храма и в детском саду Аванапе. Обломки упавшего дрона повредили 3 частных дома и детсад. Возбуждено уголовное дело о теракте. Вооруженные силы России поразили объекты логистики автомобильного пункта пропуска Староказачья, которые использовались противником для доставки военных грузов на Украину, а в Николаеве и области повреждены грузовой терминал, логистические центры и складские терминалы, цех по производству дронов. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что в первых числах сентября начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, и многие возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа, все перемещаются, возвращаясь к месту работы или учебы. И первая волна заболеваемости ОРВИ ежегодно приходится во второй декаде сентября. Это константа. Попова добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Российские банки вновь сосредоточились на повышении ставок по коротким депозитам, тогда как доходность долгосрочных продуктов снизилась, сообщает агентство Prime. Основной причиной такой политики стал значительный отток средств населения. Только в мае граждане вывели около 550 миллиардов рублей, а за 2 месяца срочные вклады сократились на 561 миллиард рублей, что создало дефицит ликвидности у банков. В связи с этим кредитные организации вынуждены заманивать клиентов высокими процентами по коротким продуктам, чтобы закрыть кассовые разрывы. Повышение ставок по депозитам – это способ справиться с дефицитом ликвидности у банков. Крупнейшие банки увеличили доходность 3-месячных вкладов, а долгосрочные инструменты оказались в минусе. Сезон природно-очаговых инфекций завершился в России. Показатели заболеваемости в стране соответствуют времени года и средним многолетним наблюдениям, сообщил РИА Новости академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он добавил, что ситуация по природно-очаговым инфекциям в стране соответствует средним многолетним наблюдениям и сезону. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что около 500 случаев завоза опасных инфекций было зарегистрировано в России в этом году. Ни один из них не получил распространения. Курс доллара 86,47. Курс евро 100 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на

0: Motion. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
5: Там, где история шепчет легенду.
6: Но!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

обмятый, футболочки помятые. Жду тебя всегда, мир.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель общества знания школы номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая, один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Hashtag sein.

поближе, Стивен понимает, что эта дружба чревата последствиями и решает избавиться от нового знакомого. Но это будет совсем непросто. Саундтрек к фильму «Кабельщик».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Глава МИДа Сергей Лавров во вторник, 15 сентября, в Дипакадемии выступит на круглом столе по теме «Украина». Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. На мероприятие приглашены представители международных организаций и более 110 послов стран мирового большинства. Основной темой встречи станет украинский кризис, юридическая агрессия Запада. Лавров подробно расскажет дипломатам о конъюнктурном использовании киевским режимом и его западными спонсорами органов международного правосудия, а также о создании псевдоюридических механизмов для изъятия российских суверенных активов. Министр также осветит успешные шаги российской дипломатии по купированию этих вызовов и привлечению Запада к ответственности за неправомерные шаги. Тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования началось в России. Как сообщили в Минцифры, до 20 часов 10 сентября. По местному времени избиратели 32 регионов могут пройти процедуру ДЭК. В тренировочном режиме протестировать систему смогут избиратели, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на госуслугах и получившие по нему статус «Учтено» до 23 часов 59 минут московского времени 6 сентября. Чтобы участвовать в тестировании, нужно зайти на портал ДЭК, в дни проведения пилота нажать кнопку «Участвовать», авторизоваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Тестирование проходит на основании обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка. Россияне могут подать заявление о продлении единого пособия в последний месяц текущего срока или в следующие месяцы, сообщил соцфонд. Уточняется, что после одобрения пособия продолжит поступать по стандартному графику. Комплексная оценка нуждаемости для назначения выплаты проводится в обоих случаях. По общему правилу выплата назначается на 12 месяцев. Если семья направит заявление на продление пособия через несколько месяцев после окончания предыдущего периода, средства поступят через 5 рабочих дней после одобрения. Заявление на соответствующую выплату можно подать через портал госуслуг в клиентской службе соцфонда или МФЦ. Единое пособие в России положено малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным, вставшим на учет в ранние сроки. Иностранные спецслужбы в последнее время широко применяют сайты знакомств для вербовки граждан России, сообщил оперативный сотрудник ФСБ. Ранее это ведомство сообщило о задержании в Крыму троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, которые передавали сведения об объектах вооруженных сил России. Иностранные спецслужбы широко применяют метод вербовки и использования наших граждан через именно сайты знакомств, сказал сотрудник. В видеоролике, опубликованном ФСБ, в частности, используются зарубежные сайты, на которых удобно найти себе собеседника. Примерно через 2 года в мире может появиться более агрессивный штамм гриппа, который может вызвать пандемический подъем заболеваемости, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Где-то года через 2 по всем канонам должен появиться более агрессивный штамм гриппа. То, что сейчас применяли все 3 штамма вакцины, это результат глобального мониторинга, который мы ведем, сказал Онищенко. Он отметил, что пандемический подъем заболеваемости происходит примерно один раз в 10 лет, при этом эпидемические подъемы наблюдаются каждый год. Курс доллара на сегодня 86,47. Курс евро 100 рублей 50 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Угадай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Новая песня.
1: Новая песня
0: на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

Фрэнк Мозес, экс-агент группы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой жизнью. Но прошлое настигает его. Как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу понял, что дело табак. Кто же поможет справиться с командой ликвидаторов? Конечно, бывшие напарники, харизматичный Джек Мэттисон и параноик Марвин Бокс. Прекрасный повод тряхнуть стариной. Саундтрек к фильму «Ред».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель общества знания школ номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая, один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скадер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва подчеркивает, ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Очевидным свидетельством этому служит продвижение российских войск в зоне специальной военной операции. Аргументация российской стороны касается серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложняется при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры. Указывается, законные и справедливые требования России по урегулированию украинского кризиса были сформулированы президентом Владимиром Путиным еще несколько лет назад. Все это время так называемая партия войны, состоящая из стран Запада, вместо решения вопроса вела ситуацию к эскалации. Как ранее отметил Владимир Путин, Североатлантический альянс делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. В России проходит тестирование системы онлайн-голосования. В нем принимают участие более 3 миллионов избирателей. Апробация продлится 9 и 10 сентября для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и получил подтверждение. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также более 2000 совмещенных с ними кампаний. Трехдневное голосование уже стало традицией для избирательной системы. Социологические опросы подтверждают. Люди получают возможность планировать свое время, а нагрузка на избирательные комиссии распределяется равномернее. Для российских граждан за рубежом откроется около 350 избирательных участков. Точный список стран и адресов участков будет опубликован на сайтах российских посольств и консульств. Правительство рассматривает введение моратория на банкротство аграриев, пролонгацию льготных кредитов и лизинга, а также проведение государственных закупочных интервенций для стабилизации внутренних цен. Дополнительно обсуждается возможность прямой погектарной поддержки для компенсации затрат на зимний сев и сохранения статуса сельхозпроизводителя при трудностях со сбытом. Главная задача – не допустить затоваривания в зернопроизводящих регионах. В связи с этим вопросы логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле. Комплекс мер поддержки уже проработан, и часть из них реализуется. В конце августа правительство дополнительно выделило около 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции субъектов с высоким объемом урожая. Экспортные пошлины на зерно будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа. В Миноборнауке допустили изменения правил приема абитуриентов в вузы. Сообщается, после завершения приемной кампании изучению и анализу подлежит ситуация с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. В числе предложений установить единый порядок для вузов, при котором победители Олимпиад и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, имели бы отдельные квоты на бюджетные места. В нынешнем году на едином государственном экзамене школьники показали феноменальные результаты. Число стубальников выросло. На этом фоне абитуриенты по всей стране начали жаловаться, что не проходят. Проходит конкурс в ведущие вузы даже с максимальными баллами за 3 экзамена, так как все бюджетные места на ряде направлений заняли победители и призеры Олимпиад, поступающие без вступительных экзаменов, а в ряде случаев вообще без учета баллов ЕГЭ. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 50 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Мас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
4: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
5: Там, где история шепчет легенду.

0: настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: У Тедди Пирса есть все, что нужно для счастливой жизни. Милая жена, дети, хорошая работа, друзья. Однако он скучает и переживает кризис среднего возраста. Когда Тедди случайно перед работой замечает на парковке прекрасную девушку в красном платье, он влюбляется в нее. Теперь он пытается любой ценой оказаться у нее в постели. Саундтрек фильму «Женщина в красном».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель обществознания школы номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая. Один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Че, ты выйдешь?
1: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных цветов.

Хоть я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-0-22-64. Рекомендовано для...

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. На заседании Думы Валдайского округа приняты изменения в положение о муниципальном земельном контроле. Нововведение приводит документ в соответствие с федеральным и областным законодательством. Теперь контроль распространяется не только на собственников, но и на арендаторов, а также на тех, кто использует землю на ином законном основании. Кроме того, появилось новое основание для проведения проверок – выявление борщевика сосновского на площади от 1,5% от общей площади участка. Данные для выявления опасного растения могут поступать из региональной информационной системы АПК, либо фиксироваться в ходе выездных обследований, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. В рамках визита в Новгородскую область министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вручил почетные грамоты руководителям социальных учреждений. Награду получила директор Валдайского дома социального обслуживания «Зеленая роща» Ольга Демьянова. Она трудится в социальной сфере свыше 30 лет. За это время не раз была отмечена различными поощрениями на окружном и региональном уровнях. Вместе с министром ее поздравил губернатор Новгородской области Александр Дронов. Он вручил цветы и пожелал успехов в дальнейшей работе. В правительстве Новгородской области прошло торжество, посвященное Дню финансиста. С профессиональным праздником коллег поздравила министр финансов региона Елена Силина. Она подчеркнула, что работники финансовой службы формируют и исполняют областной бюджет, концентрируют ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечивают прозрачность расходования средств. В рамках праздника состоялась церемония награждения. Награды получили педагоги, подготовившие победителей региональной олимпиады по финансовой безопасности, в том числе учитель обществознания школы номер 2 Валдая Лилия Горячева. Сборная Новгородской области заняла первое общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на 9-й спартакиаде пенсионеров России. Масштабные состязания прошли в Пензе и собрали более 700 спортсменов из 79 регионов страны, а также представителей Беларуси, Казахстана и даже Финляндии. Участники боролись за медали в 9 видах спорта – от легкой атлетики и плавания до шахмата, дартса и волейбола. Особенно успешно новгородцы проявили себя в комплексе ГТО. В личном зачете высокие результаты показали спортсмены из разных муниципалитетов региона. Среди них Татьяна Панина из Валдая. Один из лучших результатов в нормативах ГТО. Возраст участников команды от 65 до 79 лет. Пусть новости будут только хорошими, а дни полными приятных событий. До новых встреч на волнах Новгородской волны. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Очень сложно.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.